ноты, маш вручить мой злоты, то вручишь и так. И без моей тоскоты, маш вручить мой злоты, повручишь и так. На кшаку руш, юж перший шрон, дзищ когось гонила мне, то не он.

Der Rhythmus, man mit muss, auch Apfel muss mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да.